имиалмми аммал тиллинэрми силеқуами сугутчаутлугу атунгитуусмат сунгиниусмалунга тамақуасилимаалунги атунгалиутиаторсма аторсматсуги таамиттуусунганаққаларсмагама таамуллу мемаалигуннартунга таананаққанерилэрсмаларуван нуккуисисмалларимман тамақуа аторихалерлаваақкисун туиниаторпалаутака ертиутигиюраалтугу таамиттуугутигилтака хаан туинна атунгалиутсами исмагиартулаалаалаама таинна таанна наккенерилэрсмалаву уванник кутиу такутичинерилэрсмаланга иккатуинсуугулаакку пасия утигалаакку тамакку аторналиути уваннууллума атунгикааннатакка инну таймаигуннату хантуиннаалу такусимаутахарувин илинни аммалууна иланну такусимаутахарувин уккуигутахариахкути уккуивахариахпут иммини тамакку аторналиутивинти химагиарлугит таан таймаигутикисимаакку уллуми уппигусуутига такутитяусимагамаг иорраами таатсуминга тапанаттулуами такутитяоққалангинераттувин исумавалерсунга нипиккулуунани наасунга таймаигутикилерсимаакку таанна уван уккуусисиммагумматини таанна синнасаутитсату саалаалаарман аккунини охаагумасимагакку таанна охаагакку таймаиппунга тагатаатсуминга охаагумавунга хантуиннаалу иниухатини аттигиккеангиттуугиаами исумавалармигама наа уллумали наутуиннами кинаугалоорпан наоогиахакунаатангуллуми кисиани таймаигалерсунга илаанни пиусиккут ниунгиттуунарас улааралуартума таанна ууматикку таймааттуувахакунаатунга уллуми таантага ухаагамасималаалугикку ухаалара таккутитяунигиартсималара таккутитяунигиартсималара тамаккуа пиунгиникка алортуилнерилеортака аторсуихаулиматсунга таккутитяоққалангигиа аннериангигиаллуунни куттимун исимавалаорама таккутитяугиаққалангинерасуннамми пиутигитсугу ангинерпаами силеқуамиуни ангинерпаулаартуми таккутитяугиарс таккутитяунигиартсималара таанна наккаамалаалуулаарсмагат иниувитсаунгаттуаалумми иниуссимавугут китсанертуку исумами инертинаттуку ангиюкку ангиюми атуутигиахаттувиниугама иниувунга аннериаугама иниутитяуннерама иниувитсаунагаттуми илааруларсунга таанна уллуми хулаги хулаллиутигивара ангиюмик таймаатага таанна нипилиаригумасуугуукку тусаалааратсиу нипилиара аммал асианун таатсума матсаанаугалаангат уникаалаарнаамигама авани каккалаагусиманера аулаитсиаалерсугу маапинни нукаапахалертсунга анаанаву иниугуннаалерсамма ана увангаланаантсиани ана ахалерсмагама таататсианилу таакуа анигалу нукаралу анаанак анаанаккуманиигалерсути анаанагиниугуннаалерсамалоо митстигу анаатсиани ана ахаппаллеармагама аккуникалииниутсаллиаруларсуни анаанаалиортувиниутлут иниугуннаалиорсуимма сули пируги пиругиирата атнанга тайма ататсианилу аммалу уккуарнак кинанаик ангамма арнаганана халлартсиммигама пируниугалаариавиллиорсималунга ататсиариниугуннаатиниаллиорсуимми сули периуллерата атнанга тайма иттулерата ататсиаву нанаатсиавиниугуннаимата нуккапуллу катимангиутикааниаллиорсуиммигатта нанаалиортувиниутта ататсиангиалиортувиниутлу наа инунну аттуни пиулиартаавиллиармагатта таймали алаккуни анаанаманук ангалуккунгинни ана ахаллиорсуиммигама таанни алага аанниавимми ааллисимааннапалаарма таакку микиюутлу хатунгани майнаамиттоо аис амиттукут амиттукуни ана ахаллиорс ана ахаллиорсуиммигам пигерпируги аригатарсугит тайккунни пиулиартаавиллиорсуиммигама уллумимму иниувунга камагиюникку кисиани таймаа иммини